0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 20 июля, католическая церковь чтит память святого пророка Ильи. Ветхозаветный пророк Илья упоминается несколько раз и в Новом Завете. Особенно запомнился пророк Илья в событии преображения Иисуса Христа. Илья вместе с Моисеем беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Марка, повествуя об Иоанне Предтече, говорит, что он по внешности походил на Илию. Люди дивились и спрашивали, не он ли Илия. Ученики Иисуса также спрашивали, не должен ли перед Мессией прийти Илия. На что Христос ответил, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Ученики тогда решили, что Иисус говорил об Иоанне Крестителе, который был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Люциана Хведька, служил в Санкт-Петербурге, арестован в 1923 году. В 1925 был освобожден и служил в Польше. Избит немецкой полицией, умер в больнице в 1944 году. Господи, научи меня истине. Новости из Ватикана по-русски.
0: Девятнадцатого июля после полуденной молитвы Ангелус папа Лев XIV вновь обратился к международному сообществу с призывом не ослабевать в молитве о мире. Святейший Отец, проводящий дни летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, вновь выразил благодарность местным жителям и с радостью приветствовал паломников со всего мира, прибывших на Площадь Свободы. Напомнив о драматических событиях международной повестки, Святейший Отец подчеркнул, что Церковь продолжает молиться о жертвах насилия. «Мы по-прежнему с глубокой тревогой следим за тем, что происходит в разных странах, раздираемых войной и насилием. Не будем забывать о тех, кто страдает и погибает из-за конфликтов, и соединим нашу постоянную молитву с великодушными усилиями ради созидания мира». Приветствуя паломников, папа особо выделил несколько крупных церковных движений и общин. В частности, он обратился к членам общины Чинаколо, к участникам международной школы движения фокуляров «Новые семьи». Святейший Отец приветствовал мексиканских студентов летней школы АПРА, участников программы Catholic Worldwide Fellowship и молодых лидеров движения «Рениум Кристи», проходящих курс для наставников. Среди международных делегаций папа выделил австралийских паломников во главе со вспомогательным епископом Сиднея Энтони Перси, а также польских верующих из Литургической академии Жешува. В завершении встречи Лев XIV пожелал всем доброго и безмятежного воскресения. Девятнадцатого июля в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве архиепископ Пол Ричард Галлахер, ватиканский секретарь по связям с государствами, возглавил святую мессу по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда в Украине. Богослужение совпало и с 25-летием визита в страну святого Иоанна Павла II. Торжественную литургию сослужили все члены конференции католических епископов латинского обряда Украины, а также глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук с верными восточного обряда. С приветственным словом к паломникам обратился поместный епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киевско-Житомирской епархии, призвав молиться о прочном мире. В своей проповеди архиепископ Галлахер напомнил, что приехал в Украину как специальный посланник Папы Льва XIV, поручившего ему передать верным заверение в духовной близости. Иерарх назвал свою миссию одновременно пастырской и дипломатической, включающей встречи с государственными властями страны. Обращаясь к чтению из Третьей книги царств, архиепископ напомнил о пророке Илие, который на горе Кармил настойчиво молился о дожде для своего народа. Слуга пророка 7 раз всматривался в небо, прежде чем на горизонте показалось облачко, предвещавшее обильный ливень. По словам Галахера, этот пример учит не опускать руки перед трудностями и хранить неослабевающую надежду. Как и дождь, вымоленный Ильей, мир, о котором молится сегодня Украина, есть прежде всего дар Божий, а не человеческое достижение. Размышляя над чудотворным образом Богородицы Бердичевской, восходящим к иконографии Salus Populi Romani и почитаемых в этих краях с XVI века, архиепископ отметил, что подражание Марии в послушании воли Божьей требует не только слов, но и смелого воплощения на деле. Он призвал верных вместе с прошением о мире принести и покаяние за недостаток доверия Богу и заступничеству Пресвятой Девы за непостоянство в христианской жизни. Обращаясь к евангельскому эпизоду, в котором умирающий Христос вверяет Марию как мать всему человечеству, Галлахер назвал это одним из последних и самых важных решений Спасителя, ставшим для верующих одновременно даром и обязанностью. Пресвятую Матерь Иисуса, Царицу мира, он назвал наставницей в отвержении всякой несправедливости и насилия, помогающей противостоять лукавому, сеющему разделение, ненависть и смерть, а в час скорби – искушающему полагаться лишь на собственные силы или впадать в отчаяние. Ссылаясь на послание апостола Павла Галатам, архиепископ подчеркнул достоинство христиан как детей Божиих по благодати, дерзающих в Духе Святом взывать «Авва, Отче». Из этого сыновства следует, что верующие не могут быть рабами болезней, бедности, войны и даже смерти близких, поскольку никто не властен умолить их достоинство перед Богом. Скорбь о погибших не должна разрушать упование, любовь и надежду, посеянные в сердце самим Богом. Проповедь завершилась молитвенным воззванием к Богородице Бердичевской, Матери Надежды. Архиепископ просил ее заступничества за Украину, за католическую церковь и все церкви и религиозные общины страны, за государственные власти перед лицом стоящих перед ними испытаний, за тех, кто находится на фронте, за погибших и раненых, дабы через веру и дела справедливости и мира воссияло подлинное достоинство детей Божьих. На завершение святой мессы монсеньор Виталий Скомаровский, епископ Луцкий и председатель конференции римско-католических епископов Украины, молитвенно вверил весь народ материнскому покрову Пресвятой Богородицы. После святой мессы архиепископ Галахер встретился в Киеве с представителями государственной власти, поместными епископами и всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

0: С 13 по 15 июля в Национальном святилище святого Иоанна Павла II в Вашингтоне прошла конференция на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?». Она была организована фондом «Ориентали Люмен» и посвящена преодолению раскола между православной и католической церквами, длящегося уже почти 1000 лет. С призывом к конкретным действиям ради единства, среди которых важнейшей является совместная молитва, выступил кардинал Шон Патрик О'Мейли. В рамках конференции таким примером стало совместное совершение вечерни представителями католического и православного духовенства. Иерарх отметил, что отсутствие единства ослабляет способность провозглашения Евангелия. Вспоминая о своем миссионерском служении в Папуа-Новой Гвинее в 1970-х годах, он рассказал, что, когда новокрещенные узнавали о существующем расколе между христианами, они воспринимали это с грустью и сожалением. Если для многих христиан раскол является чем-то привычным, то для жителей Папуа-Новой Гвинеи он – камень преткновения. О'Мейли обратил внимание, что у католиков и православных очень много общих святых и форм благочестия, и что с богословской точки зрения православие ближе к католичеству, чем другие христианские общины. Кардинал отметил, что единство христиан будет достигнуто верующими как дар Христа и придет так, как он сам того пожелает. Совместная молитва на этом пути является ключевым моментом, ибо Святой Дух освещает путь, ведущий к единству между Востоком и Западом. Среди докладчиков были также архиепископ Флавио Паче, секретарь Ватиканского департамента по содействию христианскому единству, и митрополит Тихон Моллард, председатель Православной Церкви в Америке.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Сегодня мы отвечаем на вопрос, почему в христианстве смех иногда воспринимается негативно. Неужели Иисус никогда не смеялся?

0: Если вы читали имя Розы Умберто Эко, то, наверное, вспомните монаха Хорхе. Он считал смех дьявольщиной, обосновывая это тем, что наш Господь никогда себе не позволял смеяться. Французский проповедник XII столетия Эльдебер де Лаварден писал: «Я читаю, что он плакал, но никогда не читал, что он смеялся». Безусловно, на страницах Евангелия мы встречаем Иисуса взволнованного, опечаленного, плачущего, страждущего, а также разгневанного и удивленного. Но трудно найти такое место, такой фрагмент Евангелия, где говорилось бы о смехе Иисуса. Даже когда он участвует в каком-нибудь банкете, никогда не рассказывается, как кто-то засмеялся, хотя на встречах и дружеских трапезах такое непременно должно было случаться. Само слово «смеяться» появляется в священном тексте крайне редко и в совсем других контекстах. Например, в эпизоде воскрешения дочери Яира Иисус сказал: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Можно сказать, что в этом отрывке речь идет о глупом смехе. А вот в Евангелии от Луки одна из заповедей блаженства звучит так: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Апостол Иаков как бы переворачивает эту заповедь. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Тот факт, что Евангелие ничего не говорит о смехе Иисуса, вовсе не означает, что он не смеялся. Ведь евангельское повествование не является точной хроникой всего, что делал Иисус Христос. Тем не менее, некоторые евангельские рассказы позволяют предположить, что смех ему был не чужд. В некоторых эпизодах мы можем себе представить Господа, если не смеющимся, то наверняка испытывающим радостные чувства, улыбающимся. У святого Луки читаем: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господин неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам“». Этот фрагмент еще называют гимном радости. О радости Иисус говорит в трех замечательных притчах, переданных нам евангелистом Лукой: о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне, или о милосердном отце. Нашедший заблудшую овцу приглашает других радоваться вместе с ним. Иисус заключает: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Можно себе вообразить, что Господь, произнося эти слова, улыбался. Более того, можем себе представить ангелов и спасенных на небесах, которые широко улыбаются, радуясь о кающемся грешнике. Аналогично звучит завершение притчи о потерянной драхме. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся». А в притче о блудном сыне отец устраивает праздничный пир, отмечая возвращение сына. И когда старший сын, почувствовавший ревность, возражает, милосердный отец ему отвечает: «О том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Приведем также слова, обращенные к апостолам. Они звучат как подведение итога его учению: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Таким образом, Евангелие, благая весть, провозглашенная учителем из Назарета, должна приводить к радости, а одним из выражений радости и является смех. Есть еще один элемент, который можно отметить в пользу, если не смеха, то улыбки Иисуса. Этот элемент – ирония. Да, Иисус умел иронизировать. Возьмем, к примеру, притчу о разумных и неразумных девах. если себе представить, как именно, с каким выражением лица Иисус ее произносит, невозможно не увидеть усмешку, особенно когда говорится о девах, перед чьим носом захлопнулись двери, а молодой жених говорит, что он их не знает. Или вспомним Сирофиникиянку, которая просила Иисуса исцелить дочь. И Иисус ей говорит: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Далее евангелист Марк приводит ответ женщины: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Проанализируем глубже этот диалог, представив себя на месте его героев. Несомненно, раз женщина не обиделась на ответ Иисуса, а ответила ему именно так, она уловила в его словах иронию. В свете процитированных отрывков можно сказать, что жизнь самого Бога основана на радости, что всякая подлинная радость имеет свой глубочайший источник в Боге. Бог – это вечная радость любви. Отец, Сын и Дух Святой составляют общение радости и любви. И у нас есть право себе представлять, что три божественные ипостаси взаимно радуются и смеются. Хотя, разумеется, это будет антропоморфный образ, имеющий свои границы. Если так подумать, то Бог обладает прекрасным чувством юмора. Иначе Он бы нас не сотворил и не пригласил в свою вечность.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 20 июля, католическая церковь чтит память святого пророка Илии. Ветхозаветный пророк Илия упоминается несколько раз и в Новом Завете. Особенно запомнился пророк Илия в событии преображения Иисуса Христа. Илия вместе с Моисеем беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Марка, повествуя об Иоанне Предтече, говорит, что он по внешности походил на Илию. Люди дивились и спрашивали, не он ли Илия? Ученики Иисуса также спрашивали, не должен ли перед Мессией прийти Илия? На что Христос ответил, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Ученики тогда решили, что Иисус говорил об Иоанне Крестителе, который был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Люциана Хведька, служил в Санкт-Петербурге, арестован в 1923 году. В 1925 был освобожден и служил в Польше. Избит немецкой полицией, умер в больнице в 1944 году. «Господи, научи меня истине!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятнадцатого июля после полуденной молитвы Ангелус папа Лев XIV вновь обратился к международному сообществу с призывом не ослабевать в молитве о мире. Святейший Отец, проводящий дни летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, вновь выразил благодарность местным жителям и с радостью приветствовал паломников со всего мира, прибывших на площадь Свободы. Напомнив о драматических событиях международной повестки, Святейший Отец подчеркнул, что Церковь продолжает молиться о жертвах насилия. «Мы по-прежнему с глубокой тревогой следим за тем, что происходит в разных странах, раздираемых войной и насилием. Не будем забывать о тех, кто страдает и погибает из-за конфликтов, и соединим нашу постоянную молитву с великодушными усилиями ради созидания мира». Приветствуя паломников, папа особо выделил несколько крупных церковных движений и общин. В частности, он обратился к членам общины Чинаколо, к участникам международной школы движения фокуляров «Новые семьи». Святейший Отец приветствовал мексиканских студентов летней школы АПРА, участников программы Catholic Worldwide Fellowship и молодых лидеров движения «Рениум Кристи», проходящих курс для наставников. Среди международных делегаций папа выделил австралийских паломников во главе со вспомогательным епископом Сиднея Энтони Перси, а также польских верующих из Литургической академии Жешува. В завершение встречи Лев XIV пожелал всем доброго и безмятежного воскресения. Девятнадцатого июля в Национальном Богородичном святилище в Бердичеве архиепископ Пол Ричард Галлахер, ватиканский секретарь по связям с государствами, возглавил святую мессу по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда в Украине. Богослужение совпало и с 25-летием визита в страну святого Иоанна Павла II. Торжественную литургию сослужили все члены конференции католических епископов латинского обряда Украины, а также глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук с верными восточного обряда. С приветственным словом к паломникам обратился поместный епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киевской же

Слуга пророка 7 раз всматривался в небо, прежде чем на горизонте показалось облачко, предвещавшее обильный ливень. По словам Галлахера, этот пример учит не опускать руки перед трудностями и хранить неослабевающую надежду. Как и дождь, вымоленный Ильей, мир, о котором молится сегодня Украина, есть прежде всего дар Божий, а не человеческое достижение. Размышляя над чудотворным образом Богородицы Бердичевской, восходящим к иконографии Salus Populi Romani и почитаемых в этих краях с XVI века, архиепископ отметил, что подражание Марии в послушании воли Божьей требует не только слов, но и смелого воплощения на деле. Он призвал верных вместе с прошением о мире принести и покаяние за недостаток доверия Богу, и заступничеству Пресвятой Девы за непостоянство в христианской жизни. Обращаясь к евангельскому эпизоду, в котором умирающий Христос вверяет Марию как мать всему человечеству, Галлахер назвал это одним из последних и самых важных решений Спасителя, ставшим для верующих одновременно даром и обязанностью. Пресвятую Матерь Иисуса, Царицу мира, он назвал наставницей в отвержении всякой несправедливости и насилия, помогающей противостоять лукавому, сеющему разделение, ненависть и смерть, а в час скорби – искушающему полагаться лишь на собственные силы или впадать в отчаяние. Ссылаясь на послание апостола Павла Галатам, архиепископ подчеркнул достоинство христиан как детей Божиих по благодати, дерзающих в Духе Святом взывать «Авва, Отче». Из этого сыновства следует, что верующие не могут быть рабами болезней, бедности, войны и даже смерти близких, поскольку никто не властен умолить их достоинство перед Богом. Скорбь о погибших не должна разрушать упование, любовь и надежду, посеянные в сердце самим Богом. Проповедь завершилась молитвенным воззванием к Богородице Бердичевской, Матери Надежды. Архиепископ просил ее заступничества за Украину, за католическую церковь и все церкви и религиозные общины страны, за государственные власти перед лицом стоящих перед ними испытаний, за тех, кто находится на фронте, за погибших и раненых, дабы через веру и дела справедливости и мира воссияло подлинное достоинство детей Божьих. На завершение святой мессы монсеньор Виталий Скомаровский, епископ Луцкий и председатель конференции римско-католических епископов Украины, молитвенно вверил весь народ материнскому покрову Пресвятой Богородицы. После святой мессы архиепископ Галлахер встретился в Киеве с представителями государственной власти, поместными епископами и всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

С 13 по 15 июля в Национальном святилище святого Иоанна Павла II в Вашингтоне прошла конференция на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?». Она была организована фондом «Orientale Lumen» и посвящена преодолению раскола между православной и католической церквами, длящегося уже почти 1000 лет. С призывом к конкретным действиям ради единства, среди которых важнейшей является совместная молитва, выступил кардинал Шон Патрик О'Мейли. В рамках конференции таким примером стало совместное совершение вечерни представителями католического и православного духовенства. Иерарх отметил, что отсутствие единства ослабляет способность провозглашения Евангелия. Вспоминая о своем миссионерском служении в Папуа-Новой Гвинее в 1970-х годах, он рассказал, что, когда новокрещенные узнавали о существующем расколе между христианами, они воспринимали это с грустью и сожалением. Если для многих христиан раскол является чем-то привычным, то для жителей Папуа-Новой Гвинеи он – камень преткновения. О'Мейли обратил внимание, что у католиков и православных очень много общих святых и форм благочестия, и что с богословской точки зрения православие ближе к католичеству, чем других

0: христианские общины. Кардинал отметил, что единство христиан будет достигнуто верующими как дар Христа и придет так, как он сам того пожелает. Совместная молитва на этом пути является ключевым моментом, ибо Святой Дух освещает путь, ведущий к единству между Востоком и Западом. Среди докладчиков были также архиепископ Флавио Паче, секретарь Ватиканского департамента по содействию христианскому единству, и митрополит Тихон Моллард, председатель Православной Церкви в Америке.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная
1: церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Церковь. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
2: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Сегодня мы отвечаем на вопрос, почему в христианстве смех иногда воспринимается негативно? Неужели Иисус никогда не смеялся?

0: Если вы читали имя Розы Умберто Эко, то, наверное, вспомните монаха Хорхе. Он считал смех дьявольщиной, обосновывая это тем, что наш Господь никогда себе не позволял смеяться. Французский проповедник XII столетия Эльдебер де Лаварден писал: «Я читаю, что он плакал, но никогда не читал, что он смеялся». Безусловно, на страницах Евангелия мы встречаем Иисуса взволнованного, опечаленного, плачущего, страждущего, а также разгневанного и удивленного. Но трудно найти такое место, такой фрагмент Евангелия, где говорилось бы о смехе Иисуса. Даже когда он участвует в каком-нибудь банкете, никогда не рассказывается, как кто-то засмеялся. Хотя на встречах и дружеских трапезах такое непременно должно было случаться. Само слово «смеяться» появляется в священном тексте крайне редко и в совсем других контекстах. Например, в эпизоде воскрешения дочери Яира Иисус сказал: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Можно сказать, что в этом отрывке речь идет о глупом смехе. А вот в Евангелии от Луки одна из заповедей блаженства звучит так: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Апостол Иаков как бы переворачивает эту заповедь. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Тот факт, что Евангелие ничего не говорит о смехе Иисуса, вовсе не означает, что он не смеялся. Ведь евангельское повествование не является точной хроникой всего, что делал Иисус Христос. Тем не менее, некоторые евангельские рассказы позволяют предположить, что смех ему был не чужд. В некоторых эпизодах мы можем себе представить Господа, если не смеющимся, то наверняка испытывающим радостные чувства, улыбающимся. У святого Луки читаем: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господин неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам“». Этот фрагмент еще называют гимном радости. О радости Иисус говорит в трех замечательных притчах, переданных нам евангелистом Лукой: о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне, или о милосердном отце. Нашедший заблудшую овцу приглашает других радоваться вместе с ним. Иисус заключает: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Можно себе вообразить, что Господь, произнося эти слова, улыбался. Более того, можем себе представить ангелов и спасенных на небесах, которые широко улыбаются, радуясь о кающемся грешнике. Аналогично звучит завершение притчи о потерянной драхме. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». А в притче о блудном сыне отец устраивает праздничный пир, отмечая возвращение сына. И когда старший сын, почувствовавший ревность, возражает, милосердный отец ему отвечает: «О том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Приведем также слова, обращенные к апостолам. Они звучат как подведение итога его учению: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Таким образом, Евангелие, благая весть, провозглашенная учителем из Назарета, должна приводить к радости. А одним из выражений радости и является смех. Есть еще один элемент, который можно отметить в пользу, если не смеха, то улыбки Иисуса. Этот элемент – ирония. Да, Иисус умел иронизировать. Возьмем, к примеру, притчу о разумных и неразумных девах. если себе представить, как именно, с каким выражением лица Иисус ее произносит, невозможно не увидеть усмешку, особенно когда говорится о девах, перед чьим носом захлопнулись двери, а молодой жених говорит, что он их не знает. Или вспомним Сирофеникиянку, которая просила Иисуса исцелить дочь. Иисус ей говорит: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Далее евангелист Марк приводит ответ женщины: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Проанализируем глубже этот диалог, представив себя на месте его героев. Несомненно, раз женщина не обиделась на ответ Иисуса, а ответила ему именно так, она уловила в его словах иронию. В свете процитированных отрывков можно сказать, что жизнь самого Бога основана на радости, что всякая подлинная радость имеет свой глубочайший источник в Боге. Бог – это вечная радость любви. Отец, Сын и Дух Святой составляют общение радости и любви. И у нас есть право себе представлять, что три божественные ипостаси взаимно радуются и смеются. Хотя, разумеется, это будет антропоморфный образ, имеющий свои границы. Если так подумать, то Бог обладает прекрасным чувством юмора. Иначе Он бы нас не сотворил и не пригласил в свою вечность.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 21 июля, католическая церковь чтит память святого Лаврентия из Бриндизи, учителя церкви. Будущий святой родился в 1559 году. В возрасте 14 лет после смерти родителей стал послушником францисканского ордена. В 1575 году в Вероне, как брат Лаврентий, он вступил в орден капуцинов. Затем учился в Падуанском университете, где получил глубокое богословское образование и отличное знание нескольких языков. С 1590 года руководил провинциальными отделениями ордена капуцинов. В 1599 году папа римский Климент VIII направил его в качестве представителя контрреформации на территории современной Германии и Австрии. Лаврентий основал монастыри в Праге, Вене и Галиции. Он также был посредником в урегулировании нескольких конфликтов в Баварии, Савойе, был на службе в Испании в качестве нунция. Лаврентий Бриндизийский умер в Лиссабоне в свой день рождения 22 июля 1619 года в возрасте 60 лет.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Молитва о мире для регионов, отмеченных кровопролитием, была в центре визита Папы Льва в Бенедиктинское аббатство Монте-Кассино, живой мемориал разрушений, принесенных Второй мировой войной. У мощей основателя ордена бенедиктинцев и небесного покровителя Европы Святейший Отец молился 20 июля, прибыв в Монте-Кассино из Кастель-Гандольфо. Как рассказал аббат монастыря Дон Лука Фалика, о визите папы ему сообщили буквально накануне, а вся община узнала об этом всего за несколько часов до прибытия высокого гостя. «Таким образом, посещение аббатства прошло в простой и семейной атмосфере», — рассказал аббат, и папа смог приветствовать также посетителей монастыря и туристов. Визит Льва XIV, который до этого бывал в Монте-Кассино очень давно, еще во время учебы в Риме, включал также архив и библиотеку аббатства. Но главным моментом была, несомненно, молитва у гробницы святого Бенедикта на том же самом месте, где в 1964 молился святой Павел VI. Он совершил тогда новое освящение кафедрального храма, восстановленного после бомбардировок. Там же Павел VI провозгласил святого Бенедикта главным небесным покровителем Старого континента, назвав его «Пачис Нунчиус» – «посланником мира». Впоследствии здесь возносили прошение о мире Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. В этом же аббатстве около 10 дней назад латинский патриарх Иерусалима, кардинал Пьер Батиста Пиццабалла, был удостоен премии «Пачис Нунчиус». «Зная об ужасах войны, мы с еще большим состраданием и милосердием понимаем боль тех, кто сегодня живет в условиях угроз, в тисках войны и конфликтов», — прокомментировал визит Льва XIV аббат Фалика, добавив, что папа утвердил и ободрил общину на ее монашеском и общецерковном пути. В полдень 19 июля перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV размышлял над 13 главой Евангелия от Матфея. После притчи о сеятеле Иисус продолжает говорить с народом, используя новые образы – пшеницы и плевел, то есть сорняков, горчичного зерна и закваски. Святейший Отец пояснил, что три небольшие притчи призваны напомнить, как Царство Божье входит в историю, как оно действует в жизни людей, растет, расширяется и преображает мир изнутри. Христос предостерегает от искушения думать о Боге как о могущественной фигуре, которая навязывает себя силой, занимает все пространство ради господства или является триумфальным образом. Напротив, Господь выбирает малость, знак своей деликатной любви, которая оставляет человеку свободу принять его или отвергнуть. Божья любовь ищет свой путь даже посреди сорняков, действуя скрытно и невидимо, как самое крошечное зерно, и, подобно закваске, без лишнего шума поднимает все тесто изнутри. Епископ Рима отметил, что эти притчи открывают ключевую истину о действии Бога в человеческой судьбе и истории. Мы часто ждем чего-то сенсационного и громкого, желая видеть Бога, который вмешается свыше и разом вырвет все плевелы зла. Однако Царство Божье созревает именно посреди сорняков. Оно требует от нас взгляда, способного замечать благо, которое прорастает даже во тьме зла, не пытаясь судить обо всем и сразу. Пояснил Святейший Отец. Бог являет себя как самое малое из семян, а потому необходимо терпение, умение бережно сопровождать внутренние процессы, распознавая Господа в малости будней и простоте повседневной жизни. Этот невидимый рост освобождает верующих от уныния и недовольства. Этот образ побуждает доверять Богу даже тогда, когда кажется, что его нет. Ведь на самом деле он всегда рядом с нами, и его действенная любовь никогда не прекращается. Лев XIV подчеркнул, что этот божественный способ действия должен определять то, как каждый верующий в отдельности и церковь в целом пребывают в мире. Христиане призваны перенять этот евангельский подход без поспешных и высокомерных суждений, без навязывания себя через власть и силу, не теряя упования на замысел Творца. Святейший Отец процитировал знаковые слова кардинала Йозефа Ратцингера, отметив, что наша задача — подчиниться логике зерна, которая чужда логике успеха и величия, но требует от нас стать малыми и служить жизни людей. Поступая так, верующие сами уподобятся живому евангельскому семени, которое прорастает вопреки всему, и станут закваской любви, преображающей все человечество. Вознесем молитву к Пресвятой Деве Марии, сумевшей принять семя слова в смирении и малости, дабы она укрепила нас на нашем пути и заступилась перед Богом, призвал Святейший Отец, завершая обращение.

Святейший Отец выразил глубокую скорбь о случившемся, назвал имена погибших и призвал к миру и соблюдению норм гуманитарного права. Действующее перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, так и не остановило насилие. По данным ООН, опирающимся на сведения Минздрава Газы, за 9 месяцев перемирия в секторе погибли более 1000 человек, среди них 265 детей, еще 3400 получили ранения. Настоятель прихода описывает город как груду развалин. Дороги разбиты воронками, усеяны обломками и битым стеклом. Топливо стало роскошью. Литр дизеля стоит около $13,5, а бензин примерно вдвое дороже. Приход оплачивает работу немногих оставшихся автобусов, чтобы отвозить детей на занятия летней школы при оратории святого Иосифа, которым руководят священники, монахини и миряне. О масштабах бедствия рассказал в интервью Радио Ватикана патриарший викарий для Иерусалима и Палестины монсеньор Уильям Шамали. По его словам, жители Газы теснятся всего на 47% территории сектора. Остальное занято израильскими войсками, а 80% инфраструктуры, включая водопровод и электросети, по-прежнему разрушены. Школ и университетов почти не осталось. Продовольствие, поступающее из Израиля на продажу, немного улучшило положение жителей. Патриарх Пьер Батиста Пиццабала, побывавший в Газе в июне, отметил, что рынки стали чуть более наполненными, чем перед Рождеством. Однако медикаментов по-прежнему не хватает. Вторая фаза американского мирного плана, предусматривающая разоружение Хамас и начало восстановления, до сих пор не началась. Хамас остается фактической силой, контролирующей безопасность в жилых кварталах, но без разоружения реконструкция невозможна. Несмотря на это, Латинский патриархат Иерусалима планирует в сентябре открыть школу при приходе святого семейства, рассчитанную примерно на 1000 детей. Так дети хотя бы не останутся на улице, подытожил монсеньор Шамали. Важно, чтобы они вернулись к учебе. Это поможет им постепенно преодолеть травму войны и возвратиться к нормальной жизни.

Вечером 18 июля в Кастель-Гандольфо состоялся концерт в честь папы Льва XIV. Концерт, организованный епархией Альбана, завершился обращением святейшего отца о силе искусства, которое, рождая красоту, помогает человеку возноситься над трудностями современности и обращать взгляд к Богу. В исполнении Марка Рольяна прозвучал полонез с вариациями из третьего скрипичного концерта ми-мажор Николо Паганини, а Россана Томаси Галкар вместе с оркестром и музичи Ди Парма под управлением Пьера Карло Арицио представила свободную фантазию и вариации на тему нормы Винченцо Беллини в обработке Луиса Бакалова. После концерта Святейший Отец поблагодарил артистов, епархию Альбана и всех присутствующих, отметив, что этот вечер позволил участникам пережить особую встречу с красотой, одним из Божьих даров. Папа сказал: «Мы живем в мире, где не хватает красоты. Есть множество проблем – войны, конфликты, ненависть, насилие, безработица и многое другое. Возможность собраться вместе по такому случаю поистине является великим даром». По словам Льва XIV, такие встречи помогают человеку помнить, что за пределами трудностей и проблем существует нечто большее. Возвращаясь к теме красоты, папа напомнил о своем недавнем апостольском визите в Испанию, во время которого он размышлял о необходимости поднять взгляд, устремить его к небу, не замыкаясь на будничных проблемах. Объединяясь, люди способны являть красоту, которая передается от сердца к сердцу и открывает более глубокий смысл происходящего. Святейший Отец подчеркнул, что музыка, искусство и красота служат инструментом, который помогает человеку стремиться к высшему и разглядеть одну из лучших сторон его собственной природы.

0: Ватиканское книжное издательство «Лев» выпустило новую книгу «Папы. Дар безоружного и обезоруживающего мира». Антология, подготовленная журналистом Алессандро Банфи, впервые собрала выступления папы Превоста о мире с момента его избрания 8 мая 2025 года. «Мир вам!» – этими словами воскресший Христос впервые обращается к апостолам. «Это главный дар воскресшего», – подчеркивает Лев XIV в предисловии. «Дар драгоценный, ибо прославленное тело Учителя из Назарета хранило раны страстей. Христос прошел через ненависть и осуждение мира, принял несправедливость, оставаясь безоружным и обезоруживая». И воскрес. Эта евангельская весть и поныне не утратила злободневности. Папа напоминает, что сегодня в различные войны в той или иной степени вовлечены 103 государства. Оружие продолжает убивать на Ближнем Востоке, на Украине, в Судане, Мьянме, в Йемене и Конго. Лев XIV приводит слова своего предшественника Франциска о фрагментарной Третьей мировой войне, столкновениях невиданных со времен Второй мировой. Святейший Отец подчеркивает, что мир начинается с личной ответственности. Если первым инстинктивным ответом на войну становится осуждение других, вокруг растет безразличие, а затем и ненависть. Однако мир начинается с каждого из нас, пишет папа, ссылаясь на слова блаженного Августина в отношении мирских невзгод. «Живите достойно и доброй жизнью изменяйте времена». Мир строится из повседневных жестов, подаренной улыбки, прощенной обиды, доброго слова. По словам папы, мир строится и на правде. Даже те, кто ведет войну, утверждают, что действуют во имя мира. Ведь никто не решается открыто признать, что хочет войны ради войны. После Хиросимы и Нагасаки, писал святой Иоанн Павел II, война стала авантюрой без возврата. Папа цитирует и призыв святого Павла VI к ООН в 1965 году. «Нет войне никогда». Далее звучит центральная мысль книги. В атомную эпоху нужно ясно заявлять, что к миру ведет не атомное оружие, а разоружение. Эта истина казалась очевидной в годы ядерной деэскалации, но сегодня ее затмила пугающая гонка вооружений. Лев XIV приводит слова Боба Дилана, обращенные к атомной бомбе. «Ты мне отвратительна, человеком сотворена, человеку подвластна и человеческой грубостью направляема». Церковь, пишет папа, смиренно ставит перед всеми нами вопрос, должен ли человеческий род продолжать населять землю, если кибернетическое господство сочетается с глобальным перевооружением. Мир нуждается в свидетелях. Среди героев антологии блаженный Флорибер Вана Чуи, слуги Божьи Джорджа Лапира и Дороти Дей. Однако история хранит имена героев, остававшихся в тени, следовавших голосу совести, например, советского офицера Станислава Петрова. 26 сентября 1983 года радары бункера под Москвой, где он дежурил, ошибочно зафиксировали пуск американских баллистических ракет. Вопреки инструкции, Петров решил не докладывать о предполагаемой атаке, сознавая, что от этого решения могли зависеть миллионы жизней. Мир, в котором решения о бомбардировке принимают машины, выглядит поистине ужасающим, подчеркивает Лев XIV. Совесть одного человека может стоить жизни всего мира. Наконец, мир нуждается в надежде. Церковь проповедует любовь ко всем людям, ведь именно послание надежды сегодня ожидает мир. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — заверяет Христос. Тем, кто рискует поддаться отчаянию перед лицом войны, Лев XIV адресует слова Пия XI. «Возблагодарим Бога за то, что Он даровал нам жить в трудные времена». Отныне никому не позволена посредственность. Доведет нас Господь путями не насилия, а верующие люди доброй воли да пребудут миротворцами, пишет в конце предисловия Святейший Отец.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 21 июля, католическая церковь чтит память святого Лаврентия из Бриндизи, учителя церкви. Будущий святой родился в 1559 году. В возрасте 14 лет после смерти родителей стал послушником францисканского ордена. В 1575 году в Вероне, как брат Лаврентий, он вступил в орден капуцинов. Затем учился в Падуанском университете, где получил глубокое богословское образование и отличное знание нескольких языков. С 1590 года руководил провинциальными отделениями ордена капуцинов. В 1599 году папа римский Климент VIII направил его в качестве представителя контрреформации на территории современной Германии и Австрии. Лаврентий основал монастыри в Праге, Вене и Галиции. Он также был посредником в урегулировании нескольких конфликтов в Баварии, Савойе, был на службе в Испании в качестве нунция. Лаврентий Бриндизийский умер в Лиссабоне в свой день рождения 22 июля 1619 года в возрасте 60 лет.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Молитва о мире для регионов, отмеченных кровопролитием, была в центре визита Папы Льва в Бенедиктинское аббатство Монте-Кассино, живой мемориал разрушений, принесенных Второй мировой войной. У мощей основателя ордена бенедиктинцев и небесного покровителя Европы Святейший Отец молился 20 июля, прибыв в Монте-Кассино из Кастель-Гандольфо. Как рассказал аббат монастыря Дон Лука Фалика, о визите папы ему сообщили буквально накануне, а вся община узнала об этом всего за несколько часов до прибытия высокого гостя. «Таким образом, посещение аббатства прошло в простой и семейной атмосфере», — рассказал аббат, и папа смог приветствовать также посетителей монастыря и туристов. Визит Льва XIV, который до этого бывал в Монте-Кассино очень давно, еще во время учебы в Риме, включал также архив и библиотеку аббатства. Но главным моментом была, несомненно, молитва у гробницы святого Бенедикта на том же самом месте, где в 1964 молился святой Павел VI. Он совершил тогда новое освящение кафедрального храма, восстановленного после бомбардировок. Там же Павел VI провозгласил святого Бенедикта главным небесным покровителем Старого континента, назвав его «Пачис Нунчиус» – «посланником мира». Впоследствии здесь возносили прошение о мире Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. В этом же аббатстве около 10 дней назад латинский патриарх Иерусалима, кардинал Пьер Батиста Пиццабалла, был удостоен премии «Пачис Нунчиус». «Зная об ужасах войны, мы с еще большим состраданием и милосердием понимаем боль тех, кто сегодня живет в условиях угроз, в тисках войны и конфликтов», — прокомментировал визит Льва XIV аббат Фалика, добавив, что папа утвердил и ободрил общину на ее монашеском и общецерковном пути. В полдень 19 июля перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV размышлял над 13 главой Евангелия от Матфея. После притчи о сеятеле Иисус продолжает говорить с народом, используя новые образы – пшеницы и плевел, то есть сорняков, горчичного зерна и закваски. Святейший Отец пояснил, что три небольшие притчи призваны напомнить, как Царство Божье входит в историю, как оно действует в жизни людей, растет, расширяется и преображает мир изнутри. Христос предостерегает от искушения думать о Боге как о могущественной фигуре, которая навязывает себя силой, занимает все пространство ради господства или является триумфальным образом. Напротив, Господь выбирает малость, знак своей деликатной любви, которая оставляет человеку свободу принять его или отвергнуть. Божья любовь ищет свой путь даже посреди сорняков, действуя скрытно и невидимо, как самое крошечное зерно, и, подобно закваске, без лишнего шума поднимает все тесто изнутри. Епископ Рима отметил, что эти притчи открывают ключевую истину о действии Бога в человеческой судьбе и истории. Мы часто ждем чего-то сенсационного и громкого, желая видеть Бога, который вмешается свыше и разом вырвет все плевелы зла. Однако Царство Божье созревает именно посреди сорняков. Оно требует от нас взгляда, способного замечать благо, которое прорастает даже во тьме зла, не пытаясь судить обо всем и сразу. Пояснил Святейший Отец. Бог являет себя как самое малое из семян, а потому необходимо терпение, умение бережно сопровождать внутренние процессы, распознавая Господа в малости будней и простоте повседневной жизни. Этот невидимый рост освобождает верующих от уныния и недовольства. Этот образ побуждает доверять Богу даже тогда, когда кажется, что его нет. Ведь на самом деле он всегда рядом с нами, и его действенная любовь никогда не прекращается. Лев XIV подчеркнул, что этот божественный способ действия должен определять то, как каждый верующий в отдельности и церковь в целом пребывают в мире. Христиане призваны перенять этот евангельский подход без поспешных и высокомерных суждений, без навязывания себя через власть и силу, не теряя упования на замысел Творца. Святейший Отец процитировал знаковые слова кардинала Йозефа Ратцингера, отметив, что наша задача — подчиниться логике зерна, которая чужда логике успеха и величия, но требует от нас стать малыми и служить жизни людей. Поступая так, верующие сами уподобятся живому евангельскому семени, которое прорастает вопреки всему, и станут закваской любви, преображающей все человечество. Вознесем молитву к Пресвятой Деве Марии, сумевшей принять семя слова в смирении и малости, дабы она укрепила нас на нашем пути и заступилась перед Богом, призвал Святейший Отец, завершая обращение. Семнадцатого июля приход святого семейства в Газе отметил годовщину авиаудара, унесшего жизнь трех человек. Тогда же ранение в ногу получил и сам настоятель, отец Габриэль Романелли. В воскресенье 19 июля в приходе состоялось заупокойное богослужение о погибших в тот скорбный день, о раненых, их семьях, о прощении и мире. Отец Романелли напомнил о словах папы Льва XIV, произнесенных три дня спустя после удара по случаю воскресной молитвы «Ангел Господень». Святейший Отец выразил глубокую скорбь о случившемся, назвал имена погибших и призвал к миру и соблюдению норм гуманитарного права. Действующее перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, так и не остановило насилие. По данным ООН, опирающимся на сведения Минздрава Газы, за 9 месяцев перемирия в секторе погибли более 1000 человек, среди них 265 детей, еще 3400 получили ранения. Настоятель прихода описывает город как груду развалин. Дороги разбиты воронками, усеяны обломками и битым стеклом. Топливо стало роскошью. Литр дизеля стоит около $13,5, а бензин примерно вдвое дороже. Приход оплачивает работу немногих оставшихся автобусов, чтобы отвозить детей на занятия летней школы при оратории святого Иосифа, которым руководят священники, монахини и миряне. О масштабах бедствия рассказал в интервью Радио Ватикана патриарший викарий для Иерусалима и Палестины монсеньор Уильям Шамали. По его словам, жители Газы теснятся всего на 47% территории сектора. Остальное занято израильскими войсками, а 80% инфраструктуры, включая водопровод и электросети, по-прежнему разрушены. Школ и университетов почти не осталось. Продовольствие, поступающее из Израиля на продажу, немного улучшило положение жителей. Патриарх Пьер Батиста Пиццабала, побывавший в Газе в июне, отметил, что рынки стали чуть более наполненными, чем перед Рождеством. Однако медикаментов по-прежнему не хватает. Вторая фаза американского мирного плана, предусматривающая разоружение Хамас и начало восстановления, до сих пор не началась. Хамас остается фактической силой, контролирующей безопасность в жилых кварталах, но без разоружения реконструкция невозможна. Несмотря на это, латинский патриархат Иерусалима планирует в сентябре открыть школу при приходе святого семейства, рассчитанную примерно на 1000 детей. «Так дети хотя бы не останутся на улице», — подытожил монсеньор Шамали. «Важно, чтобы они вернулись к учебе. Это поможет им постепенно преодолеть травму войны и возвратиться к нормальной жизни».

0: Вечером 18 июля в Кастель Гандольфо состоялся концерт в честь папы Льва XIV. Концерт, организованный епархией Альбана, завершился обращением святейшего отца о силе искусства, которое, рождая красоту, помогает человеку возноситься над трудностями современности и обращать взгляд к Богу. В исполнении Марка Рольяна прозвучал полонез с вариациями из третьего скрипичного концерта ми-мажор Николо Паганини, а Россана Томаси Галкар вместе с оркестром и Музичи ди Парма под управлением Пьера Карло Арицио представила свободную фантазию и вариации на тему нормы Винченцо Беллини в обработке Луиса Бакалова. После концерта Святейший Отец поблагодарил артистов, епархию Альбана и всех присутствующих, отметив, что этот вечер позволил участникам пережить особую встречу с красотой, одним из Божьих даров. Папа сказал: «Мы живем в мире, где не хватает красоты. Есть множество проблем – войны, конфликты, ненависть, насилие, безработица и многое другое. Возможность собраться вместе по такому случаю поистине является великим даром». По словам Льва XIV, такие встречи помогают человеку помнить, что за пределами трудностей и проблем существует нечто большее. Возвращаясь к теме красоты, папа напомнил о своем недавнем апостольском визите в Испанию, во время которого он размышлял о необходимости поднять взгляд, устремить его к небу, не замыкаясь на будничных проблемах. Объединяясь, люди способны являть красоту, которая передается от сердца к сердцу и открывает более глубокий смысл происходящего. Святейший Отец подчеркнул, что музыка, искусство и красота служат инструментом, который помогает человеку стремиться к высшему и разглядеть одну из лучших сторон его собственной природы. Ватиканское книжное издательство «Лев» выпустило новую книгу «Папы. Дар безоружного и обезоруживающего мира». Антология, подготовленная журналистом Алессандро Банфи, впервые собрала выступления папы Превоста о мире с момента его избрания 8 мая 2025 года. «Мир вам!» – этими словами воскресший Христос впервые обращается к апостолам. Это главный дар воскресшего, подчеркивает Лев XIV в предисловии. «Дар драгоценный, ибо прославленное тело Учителя из Назарета хранило раны страстей. Христос прошел через ненависть и осуждение мира, принял несправедливость, оставаясь безоружным и обезоруживая, и воскрес. Эта евангельская весть и поныне не утратила злободневности. Папа напоминает, что сегодня в различные войны в той или иной степени вовлечены 103 государства. Оружие продолжает убивать на Ближнем Востоке, на Украине, в Судане, Мьянме, в Йемене и Конго. Лев XIV приводит слова своего предшественника Франциска о фрагментарной Третьей мировой войне, столкновениях невиданных со времен Второй мировой. Святейший Отец подчеркивает, что мир начинается с личной ответственности. Если первым инстинктивным ответом на войну становится осуждение других, вокруг растет безразличие, а затем и ненависть. Однако мир начинается с каждого из нас, пишет папа, ссылаясь на слова блаженного Августина в отношении мирских невзгод. «Живите достойно и доброй жизнью изменяйте времена». Мир строится из повседневных жестов, подаренной улыбки, прощенной обиды, доброго слова. По словам папы, мир строится и на правде. Даже те, кто ведет войну, утверждают, что действуют во имя мира. Ведь никто не решается открыто признать, что хочет войны ради войны. После Хиросимы и Нагасаки, писал святой Иоанн Павел II, война стала авантюрой без возврата. Папа цитирует и призыв святого Павла VI Коон в 1965 году: «Нет войне никогда». Далее звучит центральная мысль книги. В атомную эпоху нужно ясно заявлять, что к миру ведет не атомное оружие, а разоружение. Эта истина казалась очевидной в годы ядерной деэскалации, но сегодня ее затмила пугающая гонка вооружений. Лев XIV приводит слова Боба Дилана, обращенные к атомной бомбе. «Ты мне отвратительна, человеком сотворена, человеку подвластная, человеческой грубостью направляема». Церковь, пишет папа, смиренно ставит перед всеми нами вопрос, должен ли человеческий род продолжать населять землю, если кибернетическое господство сочетается с глобальным перевооружением. Мир нуждается в свидетелях. Среди героев антологии блаженный Флорибер Вана Чуи, слуги Божьи Джорджа Лапира и Дороти Дей. Однако история хранит имена героев, остававшихся в тени, следовавших голосу совести. Например, советского офицера Станислава Петрова. 26 сентября 1983 года радары бункера под Москвой, где он дежурил, ошибочно зафиксировали пуск американских баллистических ракет. Вопреки инструкции, Петров решил не докладывать о предполагаемой атаке, сознавая, что от этого решения могли зависеть миллионы жизней. Мир, в котором решения о бомбардировке принимают машины, выглядит поистине ужасающим, подчеркивает Лев XIV. Совесть одного человека может стоить жизни всего мира. Наконец, мир нуждается в надежде. Церковь проповедует любовь ко всем людям, ведь именно послание надежды сегодня ожидает мир. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — заверяет Христос. Тем, кто рискует поддаться отчаянию перед лицом войны, Лев XIV адресует слова Пия XI. «Возблагодарим Бога за то, что Он даровал нам жить в трудные времена. Отныне никому не позволена посредственность. Доведет нас Господь путями не насилия, а верующие люди доброй воли да пребудут миротворцами», пишет в конце предисловия Святейший Отец.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 21 июля. Католическая церковь чтит память святого Лаврентия из Бриндизи, учителя церкви. Будущий святой родился в 1559 году. В возрасте 14 лет после смерти родителей стал послушником францисканского ордена. В 1575 году в Вероне, как брат Лаврентий, он вступил в орден капуцинов. Затем учился в Падуанском университете, где получил глубокое богословское образование и отличное знание нескольких языков. С 1590 года руководил провинциальными отделениями ордена капуцинов. В 1599 году папа римский Климент VIII направил его в качестве представителя контрреформации на территории современной Германии и Австрии. Лаврентий основал монастыри в Праге, Вене и Галиции. Он также был посредником в урегулировании нескольких конфликтов в Баварии, Савойе, был на службе в Испании в качестве нунция. Лаврентий Бриндизийский умер в Лиссабоне в свой день рождения 22 июля 1619 года в возрасте 60 лет.
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Молитва о мире для регионов, отмеченных кровопролитием, была в центре визита Папы Льва в Бенедиктинское аббатство Монте-Кассино, живой мемориал разрушений, принесенных Второй мировой войной. У мощей основателя ордена бенедиктинцев и небесного покровителя Европы Святейший Отец молился 20 июля, прибыв в Монте-Кассино из Кастель-Гандольфо. Как рассказал аббат монастыря Дон Лука Фалика, о визите папы ему сообщили буквально накануне, а вся община узнала об этом всего за несколько часов до прибытия высокого гостя. «Таким образом, посещение аббатства прошло в простой и семейной атмосфере», — рассказал аббат, и папа смог приветствовать также посетителей монастыря и туристов. Визит Льва XIV, который до этого бывал в Монте-Кассино очень давно, еще во время учебы в Риме, включал также архив и библиотеку аббатства. Но главным моментом была, несомненно, молитва у гробницы святого Бенедикта на том же самом месте, где в 1964 молился святой Павел VI. Он совершил тогда новое освящение кафедрального храма, восстановленного после бомбардировок. Там же Павел VI провозгласил святого Бенедикта главным небесным покровителем Старого континента, назвав его «Пачис Нунчиус» – «посланником мира». Впоследствии здесь возносили прошение о мире Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. В этом же аббатстве около 10 дней назад латинский патриарх Иерусалима, кардинал Пьер Батиста Пиццабалла, был удостоен премии «Пачис Нунчиус». «Зная об ужасах войны, мы с еще большим состраданием и милосердием понимаем боль тех, кто сегодня живет в условиях угроз, в тисках войны и конфликтов», — прокомментировал визит Льва XIV аббат Фалика, добавив, что папа утвердил и ободрил общину на ее монашеском и общецерковном пути. В полдень 19 июля перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа Лев XIV размышлял над 13 главой Евангелия от Матфея. После притчи о сеятеле Иисус продолжает говорить с народом, используя новые образы – пшеницы и плевел, то есть сорняков, горчичного зерна и закваски. Святейший Отец пояснил, что три небольшие притчи призваны напомнить, как Царство Божье входит в историю, как оно действует в жизни людей, растет, расширяется и преображает мир изнутри. Христос предостерегает от искушения думать о Боге как о могущественной фигуре, которая навязывает себя силой, занимает все пространство ради господства или является триумфальным образом. Напротив, Господь выбирает малость, знак своей деликатной любви, которая оставляет человеку свободу принять его или отвергнуть. Божья любовь ищет свой путь даже посреди сорняков, действуя скрытно и невидимо, как самое крошечное зерно, и, подобно закваске, без лишнего шума поднимает все тесто изнутри. Епископ Рима отметил, что эти притчи открывают ключевую истину о действии Бога в человеческой судьбе и истории. Мы часто ждем чего-то сенсационного и громкого, желая видеть Бога, который вмешается свыше и разом вырвет все плевелы зла. Однако Царство Божье созревает именно посреди сорняков. Оно требует от нас взгляда, способного замечать благо, которое прорастает даже во тьме зла, не пытаясь судить обо всем и сразу. Пояснил Святейший Отец. Бог являет себя как самое малое из семян, а потому необходимо терпение, умение бережно сопровождать внутренние процессы, распознавая Господа в малости будней и простоте повседневной жизни. Этот невидимый рост освобождает верующих от уныния и недовольства. Этот образ побуждает доверять Богу даже тогда, когда кажется, что его нет. Ведь на самом деле он всегда рядом с нами, и его действенная любовь никогда не прекращается. Лев XIV подчеркнул, что этот божественный способ действия должен определять то, как каждый верующий в отдельности и церковь в целом пребывают в мире. Христиане призваны перенять этот евангельский подход без поспешных и высокомерных суждений, без навязывания себя через власть и силу, не теряя упования на замысел Творца. Святейший Отец процитировал знаковые слова кардинала Йозефа Ратцингера, отметив, что наша задача — подчиниться логике зерна, которая чужда логике успеха и величия, но требует от нас стать малыми и служить жизни людей. Поступая так, верующие сами уподобятся живому евангельскому семени, которое прорастает вопреки всему, и станут закваской любви, преображающей все человечество. Вознесем молитву к Пресвятой Деве Марии, сумевшей принять семя слова в смирении и малости, дабы она укрепила нас на нашем пути и заступилась перед Богом, призвал Святейший Отец, завершая обращение. Семнадцатого июля приход святого семейства в Газе отметил годовщину авиаудара, унесшего жизнь трех человек. Тогда же ранение в ногу получил и сам настоятель, отец Габриэль Романелли. В воскресенье 19 июля в приходе состоялось заупокойное богослужение о погибших в тот скорбный день, о раненых, их семьях, о прощении и мире. Отец Романелли напомнил о словах папы Льва XIV, произнесенных три дня спустя после удара по случаю воскресной молитвы «Ангел Господень». Святейший Отец выразил глубокую скорбь о случившемся, назвал имена погибших и призвал к миру и соблюдению норм гуманитарного права. Действующее перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, так и не остановило насилие. По данным ООН, опирающимся на сведения Минздрава Газы, за 9 месяцев перемирия в секторе погибли более 1000 человек, среди них 265 детей, еще 3400 получили ранения. Настоятель прихода описывает город как груду развалин. Дороги разбиты воронками, усеяны обломками и битым стеклом. Топливо стало роскошью. Литр дизеля стоит около $13,5, а бензин примерно вдвое дороже. Приход оплачивает работу немногих оставшихся автобусов, чтобы отвозить детей на занятия летней школы при оратории святого Иосифа, которым руководят священники, монахини и миряне. О масштабах бедствия рассказал в интервью Радио Ватикана патриарший викарий для Иерусалима и Палестины монсеньор Уильям Шамали. По его словам, жители Газы теснятся всего на 47% территории сектора. Остальное занято израильскими войсками, а 80% инфраструктуры, включая водопровод и электросети, по-прежнему разрушены. Школ и университетов почти не осталось. Продовольствие, поступающее из Израиля на продажу, немного улучшило положение жителей. Патриарх Пьер Батиста Пиццабало, побывавший в Газе в июне, отметил, что рынки стали чуть более наполненными, чем перед Рождеством. Однако медикаментов по-прежнему не хватает. Вторая фаза американского мирного плана, предусматривающая разоружение Хамас и начало восстановления, до сих пор не началась. Хамас остается фактической силой, контролирующей безопасность в жилых кварталах, но без разоружения реконструкция невозможна. Несмотря на это, латинский патриархат Иерусалима планирует в сентябре открыть школу при приходе святого семейства, рассчитанную примерно на 1000 детей. «Так дети хотя бы не останутся на улице», — подытожил монсеньор Шамали. «Важно, чтобы они вернулись к учебе. Это поможет им постепенно преодолеть травму войны и возвратиться к нормальной жизни».

0: Вечером 18 июля в Кастель Гандольфо состоялся концерт в честь папы Льва XIV. Концерт, организованный епархией Альбана, завершился обращением святейшего отца о силе искусства, которое, рождая красоту, помогает человеку возноситься над трудностями современности и обращать взгляд к Богу. В исполнении Марко Ральяно прозвучал полонез с вариациями из третьего скрипичного концерта ми-мажор Николо Паганини, а Россано Томаси Галкар вместе с оркестром и Музичи ди Парма под управлением Пьера Карло Арицио представила свободную фантазию и вариации на тему нормы Винченцо Беллини в обработке Луиса Бакалова. После концерта Святейший Отец поблагодарил артистов, епархию Альбана и всех присутствующих, отметив, что этот вечер позволил участникам пережить особую встречу с красотой, одним из Божьих даров. Папа сказал: «Мы живем в мире, где не хватает красоты. Есть множество проблем – войны, конфликты, ненависть, насилие, безработица и многое другое. Возможность собраться вместе по такому случаю поистине является великим даром». По словам Льва XIV, такие встречи помогают человеку помнить, что за пределами трудностей и проблем существует нечто большее. Возвращаясь к теме красоты, папа напомнил о своем недавнем апостольском визите в Испанию, во время которого он размышлял о необходимости поднять взгляд, устремить его к небу, не замыкаясь на будничных проблемах. Объединяясь, люди способны являть красоту, которая передается от сердца к сердцу и открывает более глубокий смысл происходящего. Святейший Отец подчеркнул, что музыка, искусство и красота служат инструментом, который помогает человеку стремиться к высшему и разглядеть одну из лучших сторон его собственной природы. Ватиканское книжное издательство «Лев» выпустило новую книгу «Папы. Дар безоружного и обезоруживающего мира». Антология, подготовленная журналистом Алессандро Банфи, впервые собрала выступления папы Превоста о мире с момента его избрания 8 мая 2025 года. «Мир вам!» – этими словами воскресший Христос впервые обращается к апостолам. «Это главный дар воскресшего», – подчеркивает Лев XIV в предисловии. «Дар драгоценный, ибо прославленное тело Учителя из Назарета хранило раны страстей. Христос прошел через ненависть и осуждение мира, принял несправедливость, оставаясь безоружным и обезоруживая». И воскрес. Эта евангельская весть и поныне не утратила злободневности. Папа напоминает, что сегодня в различные войны в той или иной степени вовлечены 103 государства. Оружие продолжает убивать на Ближнем Востоке, на Украине, в Судане, Мьянме, в Йемене и Конго. Лев XIV приводит слова своего предшественника Франциска о фрагментарной Третьей мировой войне, столкновениях невиданных со времен Второй мировой. Святейший Отец подчеркивает, что мир начинается с личной ответственности. Если первым инстинктивным ответом на войну становится осуждение других, вокруг растет безразличие, а затем и ненависть. Однако мир начинается с каждого из нас, пишет папа, ссылаясь на слова блаженного Августина в отношении мирских невзгод. «Живите достойно и доброй жизнью изменяйте времена». Мир строится из повседневных жестов, подаренной улыбки, прощенной обиды, доброго слова. По словам папы, мир строится и на правде. Даже те, кто ведет войну, утверждают, что действуют во имя мира. Ведь никто не решается открыто признать, что хочет войны ради войны. После Хиросимы и Нагасаки, писал святой Иоанн Павел II, война стала авантюрой без возврата. Папа цитирует и призыв святого Павла VI Коон в 1965 году: «Нет войне никогда». Далее звучит центральная мысль книги. В атомную эпоху нужно ясно заявлять, что к миру ведет не атомное оружие, а разоружение. Эта истина казалась очевидной в годы ядерной деэскалации, но сегодня ее затмила пугающая гонка вооружений. Лев XIV приводит слова Боба Дилана, обращенные к атомной бомбе. «Ты мне отвратительна, человеком сотворена, человеку подвластная, человеческой грубостью направляема». Церковь, пишет папа, смиренно ставит перед всеми нами вопрос, должен ли человеческий род продолжать населять землю, если кибернетическое господство сочетается с глобальным перевооружением. Мир нуждается в свидетелях. Среди героев антологии блаженный Флорибер Вана Чуи, слуги Божьи Джорджа Лапира и Дороти Дэй. Однако история хранит имена героев, остававшихся в тени, следовавших голосу совести. Например, советского офицера Станислава Петрова. 26 сентября 1983 года радары бункера под Москвой, где он дежурил, ошибочно зафиксировали пуск американских баллистических ракет. Вопреки инструкции, Петров решил не докладывать о предполагаемой атаке, сознавая, что от этого решения могли зависеть миллионы жизней. Мир, в котором решения о бомбардировке принимают машины, выглядит поистине ужасающим, подчеркивает Лев XIV. Совесть одного человека может стоить жизни всего мира. Наконец, мир нуждается в надежде. Церковь проповедует любовь ко всем людям, ведь именно послание надежды сегодня ожидает мир. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — заверяет Христос. Тем, кто рискует поддаться отчаянию перед лицом войны, Лев XIV адресует слова Пия XI. «Возблагодарим Бога за то, что Он даровал нам жить в трудные времена. Отныне никому не позволена посредственность. Доведет нас Господь путями не насилия, а верующие люди доброй воли да пребудут миротворцами», — пишет в конце предисловия Святейший Отец.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!